0: әйбір алмасқа әйбір пішірмеске міне мен бик әйбет болар.
1: Міне бит, міне, шоңа көре бір рахатланып бірігелесіп шешірсіз ярмама. Пекер Шахиннан сізге әлігі бөлек болашақ. Шоңа көре сізге әйне шалтыратып аңлатырлар әлігі бөлек бойынша ярма.
0: Рахмет.
1: Әйе, бүгінге, бүгінге сабылашамыз, оңышлы батыр күнлер тілеп қалабыз шын көңілден. Пекір Шахиннан шулай тәмілі-тәмілі татлы бөлекләр таратам. Әм, Минандан шулай ұқ пәхләуі ашап қарағаным бар, шул қалай тәмілі пәхләуі. Ләзім мәм?
2: Әйе.
1: Нинди адреста орнашқан әлі аларына іске
2: шығы? Қазан шәхәрі ботаническай урамы. Исіңде қалдыр 23-31 йорт. Олардың әлі шояқ телефон номерлары да бар. 8-987-297-20-55 телефон аша. Міне өзіңізге тәмілі пәхлеуәлер ала аласыз. 8-987-297-20-55.
3: Жәйгі Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирақтан көрмейсіз ма? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 26 жылының 30 июніне қадар дауан еді.
4: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
5: Дискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби блекинг әшләші сұрала.
3: Юл хәлләре турында тапшыруының иғанәшесе ООО «Канавта 25».
6: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавта». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавта», Сибирский тракт 52, 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный код 2025. Прибавку кредит. Пауза. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не эффекта. Оценивайте свои финансы. Возможности и риски.
7: Акчадан да мөһимрәк әйберләр бар. Тигаларны алыр өчен акча кирәк. Татар радиосында реклама.
8: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
10: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
11: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке.
12: Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
13: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня мороженое «Эскимо» 29 рублей 99 копеек. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
14: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбә белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
15: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
16: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
17: Татар төнге клубы
18: җәйге террасага күчә. 11 июньдә махсус кунаклар, эссе, мип төркемнәре, Зарина Асылкаева, Наиля Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
19: Казан Мол, терраса, кру ирекле. Ящикләве 12+.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Отзывы 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл F7X 2026 года выпуска. Модель его 2025. При покупке кредит Пауэлл Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Татар Радиоса.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Сибирский тракт 52.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Татарадиусанда.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «КанАвто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «КанАвто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «КанАвто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Балалар туғаш, үйде тәртип, оқша, тынышлық һәм ял бидә. Тик бәхет килә. Татар радиосында реклама.
1: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды, Куше? Это же ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец! Мне тоже надо.
5: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня рыба скумбрия атлантическая свежемороженая 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
9: Жайгы уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
10: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз мі?
11: Омикронға әлбәтті.
10: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
12: Акция 26 жылының 30 июніне қадай дауан еді.
10: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
13: Дискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Таби бләкен әшләшу сұрала.
14: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204 00 10.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Прибавки в кредит. Пауз «Сбербанк». Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: қайнар, қойы, баллы қақуа ұйқыдан шунды қайната, құрсаққа төгілсе. Татар радиосында реклама.
1: Рурайам тұртың қабам, көздерімні юмам, хән бола шаққа қайтқан кебек болам. Оналар шәмі хәбәт білен әзірленген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген, затлы хәләл десерт ұл Рурайам. Қазанда Пятерочка хәм Верныйдан, Уфада бейрәм кебетлерінен зәгіз.
2: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг, снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
3: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсәте!
4: Бошыңны рәхәтте суыт! Бара тек пирамидада 22 июльде жей юңайыл білен ұшыраша!
5: Салют, бенгал ұтлары әм татар эстрадысы бір сәхнеде!
4: Тейн ТВ түп юңайыл концертін түшіре!

0: Правильно 2025 год. Кредит по Сбербанку. Срок акции 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
3: Ашығар ішім.

0: Пассив.ру сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Пассив.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикляу 6+.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в Канавто. Полный привод и интеллектуальные системы. Havail Канавто. Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза. Срок акции 30 июня 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Жайга ищи куллар керек. Халықны уятырға кім? Мин. Дәртлі жырлар қоярға кім?
2: Мин.
1: Бүлекләр ойнатырға кім?
3: Мин.
4: Барысында атап шығығыз әлі.
5: Мин Әбри Хабриев.
6: Мин Байбулат.
7: Әмин Айгүл Шебеш.
8: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
5: Һәр иртә, сишәмбедән жұмғаға қадар Татар радиосында Жәйге Уян Татар. 12+.

0: pasir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО pasir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, Ильинча йорт. ОГРН 118-784-718-9484. Ящиклево алды плюс.
2: Тотар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.
3: Яхшы кейіп Тотар радиосында.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. Прибавка в кредит. Пауз для банка. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: стилілер екі түрге бөліне. Біреулері ойламайша сөйлесе, екіншілері не ойлай шуны сөйлей. Татар радиосында реклама.
1: Син келешегіңді сайладың ма?
2: Әйе, Россия Ислам институтына оқырға кірем.
1: Нинди юнәлештер бар?
2: Теология, лингвистика һәм журналистика. Озандағы телефон 251-0155. 251-0155. Білімді келешек Россия Ислам институтынан башлана.
3: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
4: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут...

0: Появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
2: Жайгы уян татар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келгіз. Ерақтан көрмейсіз ме?
4: Омикронға әлбәтті.
3: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
5: Акция 26 жылының 30 июніне қадады оңы де.
3: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
5: Дискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби бләкен әшләші сұрала.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: О-па-па-па! Понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауэлл Дебан». Срок акции 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пассир.ру сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Пассир.ру» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й йорк. ОГРН 118-784-718-9484. Ящиклява 6+.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто». Сибирский тракт 52. 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Төнлә су ишәргә дип аш бүлмәсенә чыккан идем, ә анда хатын диетада утыра. Татар радиосында реклама.
1: Син киләчәгеңне сайладыңмы?
2: Әйе, Россия Ислам институтына укырга керәм.
1: Нинди юнәлешләр бар?
2: Теология, лингвистика һәм журналистика. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155. Белемле киләчәк Россия Ислам институтыннан башлана.
3: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталары.
4: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг, снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке.
5: Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08. 2015-го.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
9: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
10: Татар радиосы һәм Казанмол тәкъдим.

0: Егетләр, ұзын бойлы қызларға үйләнергә ашықмағыз. Оларының туннары қыйбатырақ шығашақ. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгилләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Эй, Вагый! Ты кором что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
4: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
5: Молодец! Мне тоже надо.
6: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
7: Син киләчәгеңне сайладың мы?
8: Әйе, Россия Ислам Институтына укырга керәм.
7: Нинди юнәлешләр бар?
8: Теология, лингвистика һәм журналистика. Озандагы телефон 251-0155.
9: 251-0155.
8: Белемле киләчәк Россия Ислам Институтыннан башлана.
10: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг, снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке.
13: Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
14: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
15: Әлігін әкізік. 2001 елда режиссер Ридли Скоттның «Гладиатор» фильмі «Оскар» премиясына лайық деп табыла. Шулық елінің 24 августыннан Тотар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкізік. Тотар радиосына 25 яш.

0: Меңа 10 яш болғанда, тезірек 18 яшқа жетерге қиялана едім. Меңа 40 тула енді. Ә қиял әлдә соқлана. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг.

0: Шәрі обзықай шалбарын барған құтта кия екен, демәк ол бәләге юлыққан. Татар радиосында реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Ох, қызу! Плюс 30-ны көрсәте!
3: Бошыңны рәхәтте суыт! Бора тик пирамидада 22 июльде жей, юңлайыл білен ұшыраша!

0: Опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Син киләчәгеңне сайладыңмы?
2: Әйе, Россия ислам институтына укырга керәм.
1: Нинди юнәлешләр бар?
2: Теология, лингвистика һәм журналистика. Казандагы телефон 251-0155.
3: 251-0155.
2: Белемле киләчәк Россия Ислам институтыннан башлана.
4: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
5: Опа-па-па, понеслась, родная!
6: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Хавейл «Канавто», Сибирский тракт 52, 8-843-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025, при покупке кредит, паузы, бан, срок акции до 30 июня 2026 года. Нет.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
8: Кайбер цемент кәеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.